0: хороший, найбольший, антенин фан. Добр хит.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?